0: Ούτε μη.
1: Ура нам каже, 60 минути е данес по накорушкам, спова мучно облачно, видно спет се появля туди рахо дъж поподне, па бо все на сгоним корушкам, туди обчасно сунчно, температура па бодо досигле 12 до 17 ступин Цезия. Па поглимо на Штайрско, ке по данес при температурах от 12 до 17 ступин на северу мучно облачно с обчасними падавинами, на югу па дельно сончно.

0: Добра песен, больша песен, домача песен.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.